вижу поля пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь. Пора, конечно, знать и честь, изгнать из сердца блуд и лесть. Благих намерений ведь клад, но почему-то говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана во ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном. Там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. И я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

был быстро разворован. Я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал. От стрела и от лова

Горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде.

истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь в глубину любви твоей постигнуть.

сиянием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет в утробе преисподнейшей. Ему награда всяк поймет в утробе преисподнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый. Пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Благословен Господь Бог мой на очаи руце мои на ополчение, перст мой на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, волови их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедрой милостью Господь, долготерпеливым многомилостью, благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех своих и преподобен во всех делях своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое Его.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, а в нижине спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнутся помышления его. Блажен ему же Бог Иаков, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемля и кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови Сына Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза Его, кто постоит. Послет Слово Свое и истает я, тхнет Дух Его и потекут воды, возвещая Слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку и судьбы Своя не яви.

Богу аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то речи и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынови Сионе возрадуются о Царе Своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах Своих. Возношение Божие в гортани их и мече боюдо остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнивах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достиже ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на лукавый обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души и истины, и же везде сии вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Апостоле святые и евангелисте Марко, моли милостивого Бога, да прегрешение и оставление подаст душам нашим. У Верховного Петра научився, апостол Христов был еси, и яко солнце странам воссиял еси, Александриом удобрение быв блаженне, тобою Египет от прелести свободися, евангельским твоим учением просвечься, яко свет столб церковный, сего ради твою память чтуще, светло празднуем Марку Богогласе, моли тобою благовестимого Бога, да согрешение и оставление подаст душам нашим. Твоя победительная десница, боголепно в крепости прославися, табо бессмертне, яко всемогущая противная сотре, Израиль те нам путь глубины ново соделавшая, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, Марко боговица восхваляя, призываю благодать Духа, яко да вдохнув ми светло, отженет неведение и божественное богатство премудрости дарует, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Твоего богогласного светом просветив спасе благодатным, мир послал еси Слове Божий, благих яко виновный, Твое пришествие нам благовествующа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Петру премудрому ученик быв, и того обогатився сыновством, Марко всеславне, таинник показался еси тайн Божиих, и с наследник славы Его был еси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же египтяны во глубине потопив, облаком духа, сей прииде от Тебе чистая, египтянам послежде, и маркам тех прелести измени. Едине веды человеческого существа немощь, и милостивно вне вобрашься, препояшемя с высоты силою, ежевопите Тебе, святый, одушевленный храме, неизреченные славы Твои я, человеку любче, святые апостоли Марко, моли Бога о нас». Тя ипостасную Христе премудрость проповеда, лучами Твоими озаряем, всему миру явлющуюся Владыку, и жизнь дающую, и человеке просвещающую, угодник Твой славный Марко, человеку любче. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, струю приим Христе, премудрости преснотекущую, яко река.

Несимый, демонские требища ты потрясл еси, и сему паки Марка послал еси, вразумите всем твоего человечение и божественную Христе твою тайну. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На высоту восшед добродетелей божественный Марко, возгремел еси нам спасительных догмат великие тайны, божественный проповедник быв, тем же верую тебя молим преблажение, всякие скорби, согрешений и бед нас свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, идольскую гордыню низложив, спасовы страсти желая Марко апостоле, явился еси миру с небесе, всем источая чудеса, и языком был еси преблажение учитель, тем же твою память по достоинству почитаем, в песнях славяще и верно величающе, Богу гласе пребогате, моли Христа Бога грехов оставления подати, чтущим любовью святую память твою, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. В напасти многоплетенный я впад, от враг видимых и невидимых, бурью одержим бесчисленных согрешений моих. И я, как теплому заступлению и покрову моему чистая, ко пристанищу притекая твоя благости, тем же пречистая из тебе воплощенному бессеменно молися, прилежно о всех рабех твоих, непрестанно молящихся Богородице пречистей, молящей Его присно согрешение оставление даровати, воспевающим достойно славу твою. Гору тя, благодатью Божию преосененную, прозорливому Аввакуму смотри в очима, из тебе изыти Израилеву провозглашаше, святому, во спасение наше и обновление, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, во всю землю вещание Твое изыди, и в концы премудре вселенные Твоих ясно глагол сила, Давидский светло проповедующий спасение наше и обновление, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Явися спаси, яко молния апостол вселенней премудрый, истинный радость благовествуя, богосиянием светолития просвещаем, во спасение наше и обновление. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нозе Твои пророчески украсишася, ибо паче слово нам благовестил еси, проявленно мир, богоприятнее, плотью явльшегося концем во спасение наше и обновление, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На облаце слово девичестем седи, египетские советы и богоборные мысли, Абуи Фразари, учение божественного Марка, яко милосерд во спасение наше и обновление. Просветивый сиянием пришествия Твоего Христе, и осветивый крестом Твоим мира концы, сердца просвети светом Твоего богоразумия, православно поющих Тя, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Искапал еси сладость благочестия, словес Твоих божественных тучу, всюду лучами осиеваем, явлься благодатью яви мысленного солнца, Марка всеблаженне богоприятнее, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Из дому Господня источник исшел еси, и напояешие оледеневшие сердца струями богатно духовными, плод вместо неплодствия приносите уча апостоле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ты, Петра Великого, Сын был еси, и сего ученьми просвещаем всегда, души просветил еси к тебе тепле преступлейших блаженне, боговидче апостоле, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко человек от девы рожься, египтянам Христе послался еси, от Отца воссияв прежде всея твари, им же Марко показал еси мудре, тех научающе богоразумию таинством. Обыди нас последняя бездна, несть избавляй, вменихомся яко овцы за коленья, спаси люди Твоя, Боже наш, Ты, Бог, крепость немощствующих и исправление.

Святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Низложил еси бровь беззаконных, Господи, и досаждение гордое смирил еси, апостола Твоего показав победоносца силою Твоею. Ты, Бог, крепость немощствующих и исправление. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Венец надежды славнее, им же ныне венчаемся. Словесы Твоими проповедал еси мудре Марко, зиждителя твари, и же в нашу славу исплетен естеством плоти. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петр тебя верховный славне, яви тайно научи Евангелие списать и честное, показав служителя тебя божественные благодати, ты бы нам богоразумие свет простерл еси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Египта иже первее во тьме суща, Господи, девою Богоматерью просветил еси, яко младенец прошед, того обличил еси суетство, учение богогласного Марка человеку любче. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С высоты приим благодать Духа, риторское плетение разрушил еси апостоли, и языки вся уловив Марку всеславнее, твоему владыце привел еси, божественное проповедав Евангелие. Верховного апостола ученик быв, с ним Христа, Сына Божия, проповедал еси, на камени истины утвердив, лестью колеблющееся, на нем же имени утверди, души мои я исправи стопы, я куда вражьих сетей избавлься, непреткновенно славлю тебя, ты, Бо, всех просветил еси Марка мудре, божественное проповедав Евангелие. Тебе, умную Богородице, печь, рассмотряем вернее, як уже бо отроки спасе три превозносимый, мир обнови в чреве Твоем всецел, хвальный Отцев Бог и препрославлен, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, божественными блистаниями освящаем, возломленным тайно возпосылаешь и заревидные лучи, Марка преблажение, слово Бо проповедал еси воплощаемое, безлетное хвального Отцев Бога и препрославленного. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, богоделаньми вседетелю, силами богогласного ученика вооружив, чудодейственника сего совершил еси, недуги Бо отгна и язи исцелил есть, прехвального тебя проповедуя Бога и препрославленного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ученического лика, старейшего учителя имея, божественного Петра, подобен всему явися, все Бо исправил еси церковное исполнение прехвального Отцев Бога и препрославленного, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Столб сам во Египте поставил еси, Евангелие Твоего Писание, росшемуся без семени от Бога Матери, речением последуя Исаии преславнее, прехвального возвещая Бога и препрославленного. В нащи отроцы Израилевы, як уже в горниле, добротою благочестие чистее злата блещахуся, глаголющее, благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите во вся веки, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, росшееся слово от Отца прежде всех век, в естество человеческое облегшеся Христа, проповедал еси славнее, и вопиял, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во вся веки, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, давшего избавление себе за наше согрешение и страсть падших, воздвигшего Христа прославил еси славне вопия, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во вся веки. Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, Петрову Марка повинуяся премудрому учительству, премудрие Писании вообразил еси верным честное Евангелие, вопиющим, вся дела Господня, Господа пойте и превозносите во вся веки.
и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева Иммануила, носящая яко младенца, предстаки египтянам, им же яко светлая звезда, Марко посылается, взывая, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во вся веки. Образ чистого Рождества Твоего, огнепалимая купина показания пальна, и ныне на нас напасть и свирепеющую угаси, молимся печь, да Тя Богородицы непрестанно величаем. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, достиг источника неизреченно трисолнечного Богоявления, сияние чистейше наслаждаяся и яснейше обожения, еже почу масса ангелы ликуя, непрестанно преблажение. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, Петрова общник быв учителя и божественного проповедания в небесных живеше селениях, с ними же богоглаголеве преблажение и молишеся о нас, Марко апостоле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, свет тресиянно совокупляем, единственно же паки странно устрояем, проповедал еси благочестно досточудне, просвещаем зарею благодати, тем же тя молим, о нас присно молися, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Марк, честный апостол, египтянам святитель, даровася, к ним же, яко младенец, воплощся прииде, от девы чистая Богу Матери, Господь славы Его же достойно величаем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, премудрости небесной научився апостоле, плетение витийское и числа звездословцев разорил еси, языком твоим, о Марко преславне, и ученик быв Петров, миру проповедал еси евангельское словеса. О преславный апостоле Марко, душу за Христа предавший и кровью твоею пажить его удобривший, услыши чад твоих, молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, як уже тучами обложихомся, елее же доброго жития обнищахом зело, и не возможем противитеся волкам хищным, и же расхищать и наследие Божие дерзостно тщаться, о сильный понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитв Твоих ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми, блаженного царствия и брака Агнца Своего, Ему же честь и слава и благодарение и поклонение во веки веков. Аминь. Достойно есть, яко воистину блажите тебя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рощую сущую Богородицу тебя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, святогославного апостола и евангелиста Марка, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благо человека, любец. Аминь.

всегда. Вроде бы как взрослые, на добро столь костные, а на зло проворные, быстрые всегда. Мальчики,

И бушует, и стонет вокруг это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных? И не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сегодня

мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил, и от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить нет.

своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

сыну его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя доныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез. Никто не видит.

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком воин,

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долу.

Благословен Господь Бог мой на очаи руце мои на ополчение, перст мой на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суетив подобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница неправды. Их же сынови их, яко новосаждение, водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, волови их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажени люди, им же

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то рече и быша, той повелей создашася. Постави я в веки и век века, повели не положи, и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные все кедры, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынови сегодня возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнилах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначе то лукавое сотворих. Сия бы вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде си и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Апостоле святые и евангелисте Марко, моли милостивого Бога, да прегрешение и оставление подаст душам нашим. У Верховного Петра научився, апостол Христов был еси, и яко солнце странам воссиял еси, Александриом удобрение быв блаженнее, тобою Египет от прелести свободися, евангельским твоим учением просвещься, яко свет столб церковный, сего ради твою память чтуще, светло празднуем Марку Богогласие, моли тобою благовестимого Бога, да согрешение оставление подаст душам нашим. Твоя победительная десница, боголепно в крепости прославися, табо бессмертне, яко всемогущая противная сотре, Израиль те нам путь глубины новосоделавшая, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, Марко боговица восхваляя, призываю благодать Духа, яко да вдохнув ми светло, отженет неведение и божественное богатство премудрости дарует, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Твоего богогласного светом просветив спасе благодатный, мир послал еси слове Божий, благих яко виновный, Твое пришествие нам благовествующа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Петру премудрому ученик быв, и того обогатився сыновством, Марко всеславне, таинник показался еси тайн Божиих, и с наследник славы Его был еси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же египтяны во глубине потопив, облаком духа, сей прииде от Тебе чистая, египтянам послежде, и маркам тех прелести измени. Едине веды человеческого существа немощь, и милостивно вне вобрашься, препояшемя с высоты силою, еже вопите Тебе, святый, одушевленный храме, неизреченные славы Твоя, человеку любче, святые апостоли Марко, моли Бога о нас». Тя ипостасную Христе премудрость проповеда, лучами Твоими озаряем, всему миру явлющуюся Владыко, и жизнь дающую, и человеке просвещающую, угодник Твой славный Марко, человеку любче. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, струю приим Христе, премудрости преснотекущую, яко река шумящи, земные напои богоразумие светом концы, являя Твое суще истинно проречение, самовидец Твой Марко, человеку любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Петру последуя мудре, яви Евангелие, яко ученик Его вообразил еси, богословие свет прием от Него, апостоле, и Божие плотское пришествие возвести в ясно, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Египта первые, девическими руками носимый, демонские требища ты потрясл еси, и сему паки Марка послал еси.
вразумите всем Твое во человечение и божественную Христе Твою тайну. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На высоту восшед добродетелей божественный Марко, возгремел еси нам спасительных догмат великие тайны, божественный проповедник быв, тем же верую тебя молим преблажение, всякие скорби, согрешений и бед нас свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, идольскую гордыню низложив, спасовы страсти желая Марко апостоле, явился еси миру с небесе, всем источая чудеса, и языком был еси преблажение учитель, тем же твою память по достоинству почитаем, в песнях славяще и верно величающе, Богу гласе пребогате, моли Христа Бога грехов оставления подати, чтущим любовью святую память твою, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. В напасти многоплетенные впад, от враг видимых и невидимых, бурью одержим бесчисленных согрешений моих. И я, как теплому заступлению и покрову моему чистая, ко пристанищу притекая твоя благости, тем же пречистая из тебе воплощенному бессеменно молися, прилежно о всех рабех твоих, непрестанно молящихся Богородице Пречистей, молящей Его присно согрешение и оставление даровати, воспевающим достойно славу твою. Гору тя, благодатью Божию преосененную, прозорливому Аввакуму смотри в очима, из тебе изыти Израилеву провозглашаше, святому, во спасение наше и обновление, святые апостоли Марко, моли Бога о нас, во всю землю вещание Твое изыди, и в концы премудре вселенные Твоих ясно глагол сила, Давидский светло проповедующий спасение наше и обновление, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Явися спаси, яко молния апостол вселенней премудрый, истинный радость благовествуя, богосиянием светолития просвещаем, во спасение наше и обновление. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нозе Твои пророчески украсишася, ибо паче слово нам благовестил еси, проявленно мир, богоприятнее, плотью явльшегося концем во спасение наше и обновление, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На облаце слово девичестем седе, египетские советы и богоборные мысли, обуи фразари, учение божественного Марка, яко милосерд во спасение наше и обновление. Просветивый сиянием пришествия Твоего Христе, и осветивый крестом Твоим мира концы, сердца просвети светом Твоего богоразумия, православно поющих Тя, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Искапал еси сладость благочестия, словес Твоих божественных тучу, всюду лучами осиеваем, явлься благодатью яви мысленного солнца, Марка всеблаженне богоприятнее, святые апостоли Марко, моли Бога о нас. Из дому Господня источник исшел еси, и напояешие оледеневшие сердца струями богатно духовными, плод вместо неплодствия приносите уча апостоле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ты, Петра Великого, Сын был еси, и сего ученьми просвещаем всегда, души просветил еси к тебе тепле преступлейших блаженне, боговидче апостоле, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко человек от девы рожься, египтянам Христе послался еси, от Отца воссияв прежде всея твари, им же Марко показал еси мудре, тех научающе богоразумию таинством. Обыди нас последняя бездна, несть избавляй, вменихомся яко овцы за коления, спаси люди Твоя, Боже наш, Ты, Бог, крепость немощствующих и исправление. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас,
не сложил еси бровь беззаконных, Господи, и досаждение гордое смирил еси, апостола Твоего показав победоносца силою Твоею, Ты, бо крепость немощствующих и исправление, святый апостоле Марко, моли Бога о нас, венец надежды славни, им же ныне венчаемся, словесы Твоими проповедал еси мудре Марко, зиждителя твари, и же в нашу славу исплетен, естеством плоти, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Петр тебя верховный славни, яве тайно научи, Евангелие списать и честное, показав служителя тебя божественные благодати, ты бо нам богоразумие свет простерл еси, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Египта иже первее во тьме суща, Господи, девою Богоматерью просветил еси, яко младенец прошед, Того обличил еси суетство, учение богогласного Марка человеку любче. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С высоты приим благодать Духа, риторское плетение разрушил еси апостоли, и языки вся уловив Марку всеславнее, твоему владыце привел еси, божественное проповедав Евангелие. Верховного апостола ученик быв, с ним Христа Сына Божия проповедал еси, на камени истины утвердив, лестью колеблющееся, на нем же имени утверди, души мои я исправи стопы, якуда вражьих сети избавлься, непреткновенно славлю тя, ты, бо всех просветил еси Марка мудре, божественное проповедав Евангелие». Тебе, умную Богородице, печь, рассмотряем вернее, як уже бо отроки спасе три превозносимый, мир обнови в чреве Твоем всецел, хвальный отцев Бога препрославлен, святый апостоле Марко, моли Бога о нас, божественными блистаниями освящаем, возломленным тайно возпосылаешь и заревидные лучи, Марка преблажение, Слово Бо проповедал еси воплощаемое, безлетное хвального Отцев Бога и препрославленного. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, богоделаньми вседетелю, силами богогласного ученика вооружив, чудодейственника сего совершил еси, недуги Бо отгна и язи исцелил есть, Прехвального тебя проповедуя Бога и препрославленного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ученического лика, старейшего учителя имея, божественного Петра. Подобен всему явися, все бо исправил еси церковное исполнение прехвального Отцев Бога и препрославленного, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Столб сам во Египте поставил еси, Евангелие Твоего Писание, росшемуся без семени от Бога Матери, речением последуя Исаии преславнее, прехвального возвещая Бога и препрославленного. В нащи отроцы Израилевы, як уже в горниле, добротою благочестие чистее злата блещахуся, глаголющее, благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите во вся веки, святый апостоле Марко, моли Бога о нас, росшееся слово от Отца прежде всех век, в естество человеческое облегшеся Христа, проповедал еси славнее, и вопиял, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во вся веки, святый апостоле Марко, моли Бога о нас, давшего избавление себе, за наше согрешение и страсть падших, воздвигшего Христа прославил еси славне вопия, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во вся веки. Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, Петрову Марка повинуяся премудрому учительству, премудрие Писании вообразил еси верным честное Евангелие,
вопиющим. Вся дела Господня, Господа пойте и превозносите во вся веки, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева Еммануила, носящая яко младенца, предстаги египтянам, им же яко светлая звезда, Марко посылается, взывая, вся дела Господня, Господа пойте и превозносите во вся веки. Образ чистого Рождества Твоего, огнепалимая купина показания пальна, и ныне на нас напасть и свирепеющую угаси, молимся печь, да Тя Богородицы непрестанно величаем. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, достиг источника неизреченно трисолнечного Богоявления, сияние чистейше наслаждаяся и яснейше обожения, еже почу масса ангелы ликуя, непрестанно преблажение. Святые апостоли Марко, моли Бога о нас, Петрова общник быв учителя и божественного проповедания в небесных живеше селениях, с ними же богоглаголеве преблажение и молишеся о нас, Марко апостоле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Свет тресиянно совокупляем, единственно же паки странно устрояем, проповедал еси благочестно досточудне, просвещаем зарею благодати, тем же тя молим, о нас присно молися, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Марк, честный апостол, египтянам святитель, даровася, к ним же, яко младенец, воплощся прииде, от девы чистая Богу Матери, Господь славы Его же достойно величаем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, премудрости небесная научився апостоле, плетение витийское и числа звездословцев разорил еси, языком твоим, о Марко преславне, и ученик быв Петров, миру проповедал еси евангельское словеса. О преславный апостоле Марко, душу за Христа предавший и кровью твоею пажить его удобривший, услыши чад твоих, молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, яко же тучами обложихомся, елее же доброго жития обнищахом зело, и не возможем противитеся волкам хищным, и же расхищать и наследие Божие дерзостно тщаться, о сильный понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитв Твоих ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми, блаженного царствия и брака Агнца Своего, Ему же честь и слава и благодарение и поклонение во веки веков. Аминь. Достойно есть, яко воистину блажите тебя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рощую, сущую Богородицу тебя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, святогославного апостола и евангелиста Марка, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благо человека, любец. Аминь.

первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель поручил —

сказать раскаяние слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

воды. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда. В ответ она на это

полилась из глаз вода. Я все спешил, и не случайно, она могла же умереть.